Синять велен фандоуни шиш втал, де хойт, де грёте и варошень. Эна штот ход зиш дот пинеш рамми шпрока, дот де рыца мун, вин дом пьян ein дарп вунд, дот